0: Эльдорадио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Пусконаладочные работы начались на обогатительной фабрике Волковского ГОКа, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила. Старт важному этапу перед запуском комплекса дали полпред президента на Урале Артем Жога, губернатор Денис Паслер и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Строить большой объект начали в 2022 году. Новый промышленный комплекс объединил карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, хвостовое хозяйство, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административные и социальные объекты. Отопительный сезон в Качканаре стартует 14 сентября. Тепло в дома и соцучреждения начнут подавать поэтапно с понедельника. С 10 утра батареи потеплеют в школах, садах, больницах, а также в жилых домах, подключенных к теплосети «Юг» и в поселке Валериановск. Жителям северной части города придется подождать еще сутки. Подачу тепла в их дома начнут с 10 утра 15 сентября и проведут по графику в течение 3 дней, до 17 сентября включительно, сообщает портал Качканар. Канарский четверг. Между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом запустят двухэтажный поезд. Обновленный Демидовский экспресс получит расширенный набор удобств для пассажиров. В каждом вагоне появятся душевые кабины, кондиционеры и красочные детские купе. Пассажирам также будут доступны индивидуальные сейфы, светильники и розетки. Разработчики предусмотрели места и оборудование для маломобильных путешественников. Страны Персидского залива готовят единую туристическую визу. В проект войдут Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, пишут «Известия». Документ позволит туристам проще путешествовать между странами региона. По замыслу проект будет работать по принципу шенгенской визы. Запустить новую систему обещают в ближайшее время. Для российских туристов нововведение упростит поездки сразу в несколько стран. Туроператоры отмечают, что россияне все чаще совмещают такие направления. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня утром переменная облачность, днем, вечером, ночью ожидаем осадки в виде дождя. Температура утренняя 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 17. Ну и подует умеренный западный ветер.

0: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: Да, именно здесь, на Эко-радио, на 103 FM в Нижнем Тагиле и Качканаре 107.9. Всем огромнейший привет. Меня зовут Александр Данилов. Начинаем вместе этот новый день.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточнить продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
4: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Хончи Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи H3».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, да-да-да-да, мы здесь, и мы движемся вперед. Пока я здесь в студии один, Алина немножечко опаздывает, а, наверное, где она? А, наверное, она ищет, где заправиться. Наверное, есть заправка, ну, я ей подскажу, а я ей сейчас подскажу, куда ехать. Загрузили, значит, промпт в эту, в Алису. Алиса собрала время, по данным, на 7 часов 18 минут. По данным сайта gazbenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. На АЗС в Нижнем Тагиле «Газпромнефть» на Черноисточинском шоссе есть 92-й и 95-й. Очередь тоже есть. Нижний Тагил на Лукойл, также на Черноисточинском шоссе, 92-й дизель. Очередь неизвестна. Ох, давненько на Лукойле не было, да? Вчера я, кстати, видел, все начало работать. Так, Нижний Тагил на Газпромнефть на Фестивальной 78, есть 95-й, 98-й и дизель. Очередь неизвестна. Так, на Роснефти на Краснознаменной 77 есть только дизель. Ну и, конечно же, Алиса рекомендует в связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива уточнять непосредственно на автозаправочных станциях. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru. Ну а если у тебя есть что сказать, где, куда заправиться и насколько большие очереди двигаются, они не двигаются с утреца, где ты ночью заправился. Я лично ночью заправлялся сегодня. Можешь написать нам в наш Макс. Макс номер у нас появился. Его цифры 900 ровно 036 0103. Наш Макс 900 ровно 036 0103. Есть что написать? Пиши, поговорим, пообщаемся.
1: Включайся. Утро.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: А что мне делать с ней ночью? Я тоже знаю, когда-то пел Александр Новиков. А вот у нас сейчас Коста Лакоста тоже свою интерпретацию своих мыслей о том, что можно сделать ночью. Так, что ты делал ночью? Надеюсь, что спал, выспался, отдохнул, потому что сегодня пятница, и это то самое время, когда можно уже выплеснуть энергию, но, конечно же, только выплеснуть ее в положительном ключе. Как-то красиво одеться, куда-то красиво пойти. Я, кстати, тут новость прочитал, что сейчас входит в моду стразы. Представляете, стразы-то возвращаются. Вот где-то были эти кепки, где-то были эти футболки, где-то были эти рубашки с этими стразами, блестящими камнями. И вот они снова возвращаются. Девушки чаще стали использовать. Но использовать, представляете, их где? А в макияже. В макияже, ну, естественно, на одежде, как без одежды. Ну и психологи говорят, что популярность страз может быть частью тренда на дофаминовый декор, с помощью которого люди пытаются добавить в повседневность больше ярких, приятных эмоций. По словам специалистов, как будто бы эмоции именно так вот выражаются. Праздник нужен. Но когда, как не в пятницу его организовывать, пятница, она сама по себе уже настраивает на такой позитивный лад. Ну и чего я, собственно, всем желаю. Со стразами ты проведешь сегодняшнюю пятницу или без страз. Главное, чтобы праздник был у тебя в душе.
1: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Слушаю, повелитель.
4: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
3: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН НП 304-662-533-101. 2016 год.
6: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
7: Да, и здесь, кстати, мы снова мы.
8: Всем
7: и
8: привет.
7: Мы, да, я говорю не о себе во множественном числе, а о нас, Алина Геринг, здесь появилась. Хотелось бы мне, у меня сразу вспоминается цитата. Приходит на ум что-то маленькое, типа тост за людей, которые делают жизнь теплее одним своим присутствием, и за моменты, которые хочется помнить всегда. Что-то не то я хотел, по-моему, сказать.
8: Но это я про... Что за подготовка, коллега?
7: Ну, я как будто это про тебя, да. А, ладно, хорошо. Так встретим же этого человека за... и вообще встретим тот момент за... и поднимем наши бокалы с кофе за то, чтобы каждый день за

0: доставал нас чуть сильнее, чем вчера, и намного счастливее, чем мы рассчитывали.
1: Так, ага.
0: Вот.
1: Хорошо.
0: Ну, ты сегодня проспала и стала чуть сильнее. У тебя в первый раз сегодня произошло. Поздравляем Алину с первым просыпанием. Впервые за несколько лет работы на радио в утреннем шоу.
1: Я вам, знаете, что скажу? Ничего так не бодрит, как звонок от коллеги. Вот что я вам скажу.
0: Вот так.
1: Но я за 15 минут.
0: Невероятно. Это было просто 16 минут, 15 минут сборов. Через 16 минут она здесь уже стояла, как это, конёк-горбунок.
1: Да.
0: Берем пример. Так, далее у нас этот, как его, гороскоп.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй «Эко-радио.ру».
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

«Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, время гороскопа. И представляете, что нам звезды-то говорят? А звезды говорят, что пятница принесет с собой долгожданное облегчение и смену ритма.
2: Ура! Ну, все, пятница уже есть, это уже половина успеха, я считаю. Ну, а там все само пойдет. Но чуть подробнее, конечно, сейчас про каждый знак зодиака. Овны, ваша энергия требует выхода, но направлять ее лучше не на споры, а на спорт и генеральную уборку перед выходными. Желание доказать свою правоту может привести к ненужным конфликтам.
1: Ты смотри-ка, а? Всего лишь одна буква разница в двух словах, а какая большая,
2: вот,
1: да?
2: Вот именно.
1: Спор и спорт. Лучше заниматься вторым. Так, движемся дальше. Тельцы. Сегодняшний день идеален для уюта и маленьких земных радостей. Купите хороший кофе по дороге на работу, обновите что-то в интерьере, приготовьте вкусный ужин, купите какую-то вещь. Финансовая интуиция сегодня вас не подведет при планировании покупок.
2: Близнецы, информационный поток будет плотным. Сегодня сообщения, звонки и новости могут немного вскружить голову. Вы будете невероятно обаятельны, чем стоит воспользоваться для налаживания контактов. Но главное, фильтруйте входящую информацию и не верьте слухам.
1: Раки. Сегодня эмоциональный фон стабилизируется. Появится желание позаботиться о себе и о своем доме. Сегодня отличный день, чтобы разобрать старые фотографии, позвонить дальним родственникам или просто провести время в тишине. Раки, прислушайтесь к своей интуиции в вопросах здоровья.
2: Львы, вы

0: Сегодня окажетесь в центре внимания даже против своей воли. Кто-то попросит вашего совета или обратится за помощью. Не отказывайте. Ваша авторитетность сегодня работает на вас. Однако избегайте излишнего драматизма в общении с партнером.
1: Так, девы, сегодня Луна находится в вашем знаке, обостряя внимание к деталям. Вы замечаете то, чего не видели другие, особенно в документах и рабочих процессах. И звезды советуют, составьте короткий список дел на выходные прямо сейчас, и это освободит вам голову для полноценного отдыха.
0: Весы, атмосфера дня способствует дипломатии и поиску компромиссов. Если нужно с кем-то помириться или обсудить сложный вопрос, делайте это сегодня во второй половине дня.
1: Скорпионы, вы сегодня настоящие агенты. Интуиция работает как сканер, позволяя видеть скрытые мотивы окружающих. Вы сможете случайно узнать чей-то секрет или получить доступ к важной информации.
0: Стрельцы, появится острое желание перемен, путешествий и обучения. Если полноценный отпуск пока невозможен, спланируйте маршрут на будущее или запишитесь на интересные вебинары или учебу. Рутина будет казаться особенно скучной сегодня.
1: Какие учебы? Пятница уже, стрельцы. Ну что, смотрите, с козерогов берите пример. Так, козероги, сегодня рабочие вопросы постепенно отходят на второй план, но именно сегодня стоит подвести итоги недели и четко обозначить границы своего личного времени на ближайшие два дня.
0: Водолеи, неожиданный звонок или сообщение от старого друга может полностью изменить ваши планы на вечер. День полон нестандартных идей и озарений.
1: Ну и рыбки, сегодня творческий подъем и тонкое восприятие прекрасно сделают эту пятницу особенной. Избегайте, правда, шумных компаний и тяжелого рока. Ваш ресурс восполняется через искусство, природу и спокойную музыку. Возможны яркие пророческие сны.
0: Ого!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
2: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
1: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
3: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
6: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
7: Нижний Тагил, не Сахара.
6: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
8: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
5: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
9: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Асмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Под Нижним Тагилом открылся 75-й городской слет юных туристов. За титул сильнейших сразились более 200 спортсменов из 21 образовательного учреждения города. Ребята проходили суровую проверку на прочность. Им предстояло показать мастерство в спортивном ориентировании, преодолеть контрольно-туристский маршрут и блеснуть навыками в горном и водном туризме. Однако соревнования не

0: Не ограничились одной физической подготовкой. Отдельный блок был посвящен интеллектуальным и творческим дисциплинам, где юные дарования соревновались в знании краеведения, экологии и геологии. Матч сборной России по футболу пройдет в Екатеринбурге. Игра должна состояться 3 октября на Екатеринбург-арене. Тем временем перекупщики и мошенники предлагают билеты на футбольный матч до старта официальных продаж. В Российском футбольном союзе подтвердили, что реализация билетов пока не открыта. У недобросовестных продавцов цены достигают 75 тысяч рублей. Причем покупатели рискуют остаться без билета и без денег. В Свердловской области завершился творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего». Он стартовал 1 июня и объединил более 1000 юных жителей региона. Дети рисовали дворы, парки, школы, спортивные площадки и места для отдыха такими, какими хотели бы их видеть в будущем. Все работы размещены на онлайн-выставке на сайте проекта «Россия сильна Уралом». По мотивам каждого рисунка можно скачать раскраску, а для самых активных территорий подготовили мультфильмы, где детские идеи оживают. Живили с помощью искусственного интеллекта, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Все участники получили персональные дипломы с подписью депутата законодательного собрания Сергея Корякина. Предстоящая зима в России, по прогнозу синоптиков, обещает быть мягче климатической нормы. Во многом из-за теплых аномалий температуры поверхности моря вокруг Европы и супер-эль-Ниньо. Специалисты ожидают потенциально рекордно теплый декабрь, особенно на западе страны. При этом в России вероятны ледяные дожди, их количество может превысить норму. При общей тенденции к потеплению сохраняется риск локальных холодов. При этом середина зимы обещает быть относительно мягкой. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня утром облачно с прояснениями, а вот днем, вечером и ночью ожидаются дожди. Северо-восточный умеренный ветер будет днем. Температура утром составит 11 градусов, и днем воздух прогреется до плюс 17.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Майли, спасибо, спасибо, Майли. Майли. Какое у нее имя такое смешное?
1: Майли.
0: Майли, да.
1: Ну, ну, такое, а пишется Майли. Необычное.
0: А дальше как название чая? Сайрус. Короче, Майли, чайная Майли.
1: Я вообще каждый раз поражаюсь.
0: Чайная Майли, то есть что?
1: Твоему вот этому вот, знаешь, умению выдавать какие-то странные мысли.
0: Ну а что?
1: И знаешь, ты как-то врасплох меня всегда застаешь, и я даже не знаю, что тебе ответить.
0: Ну что, Майли Сайрус уже столько песен выпустила, она как будто бы уже наша, наша отечественная. То что пусть будет Майли чайная. Может быть, когда-нибудь она приедет и паспорт поменяет.
1: Ладно, хорошо.
0: И будет у нас праздник в
1: России. На нашей улице, да? Ладно, 11 сентября сегодня у нас пятница,
0: Барабанная дробь, барабанные палочки, 2 единички.
1: Да, Алина Геринг, Александр Данилов здесь вместе с тобой в это утро. Мы сейчас расскажем, какой праздник отмечается.
0: Ну, расскажем. День рождения граненого стакана отмечается сегодня. А это я вам скажу не просто так. Только у нас в России, по-моему, придумали этот граненый стакан. Ну, там какая-то сложная схема. То ли он, чтобы это было, чтобы он был как бы прочнее сделали.
1: Да, что вообще история этих стаканов уходит в эпоху чуть ли не Петра Первого.
0: Ну-ка, расскажи.
1: Да, ну, я, ну, насколько моя девичья память позволит это сделать. Ага. В общем, по легенде, императору преподнес стакан какой-то стекловар, я уже не вспомню его имя, и мастер утверждал, что именно вот такая посуда, она не бьется, именно вот такой формы.
0: Да?
1: Да. Петр Первый там из него... глотнул и бросил.
0: Так.
1: Но стакан разбился. Стакан разбился, но он
0: мне
1: сказал,
0: кажется,
1: что...
0: если Петр-то бросил, он там 2 метра там лететь
1: стакану
0: далеко было.
1: Стакану быть, в общем. Ну и все. И пошло-поехало.
0: А я, насколько помню, что где-то в советские времена.
1: Ну потом, там... да, там что-то в 40 каких-то третьих, по-моему, годах на заводе Гусь-Хрустальный, в городе Гусь-Хрустальный изобрели этот стакан. Ну и все, и начали производство уже широкое, уже такое, как на заводе делать. Поэтому история у этого стакана просто шикарная, невероятная, и уходит очень-очень-очень-очень далеко уже вот туда.
0: Да,
1: в историю.
0: Нужно изучить, действительно, да, такой предмет вроде как бы всегда,
1: ну, да,
0: вместе с нами.
1: Широкую популярность и современный вид, который мы сейчас его видим, это вот уходит в эпоху СССР.
0: А когда он был в подстаканниках, в поездах,
1: да,

0: Да не было он до сих пор.
1: Вот это шик, конечно, да?
0: Нет, это вообще путешествовать на поезде без подстаканника и этого стакана, пить оттуда чай, это не... Друзья, вы даже не садитесь на поезд.
1: Вообще не...

0: рассказать вам.
1: А давай на этом же, наверное, остановимся, потому что...
0: Ну, подожди, я хочу сказать, что день осенних красок сегодня.
1: Давай.
0: Давайте замечайте красоту осени, потрясающую, невероятную, потому что осень нас одаривает теплыми днями.
1: Ну и какие основные краски осени? Красный?
0: Желтый.
1: Желтый, бордовый.
0: Оранжевый.
1: Оранжевый. Ну и какие-то еще, какие вашей душе угодно.
0: В общем, наслаждайтесь осенью.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: счастливый не лето, не от того ли счастлив не лето, что приезжал пару раз в славный город Нижний Тагил.
1: Да, 100% от
0: здесь.
1: Этого.
0: Именно, я думаю, даже этому посвящена эта песня. Где-то он после первого посещения, наверное, решил, напишу-ка я песню, посвященную Нижнему Тагилу. Мне так понравилась публика, мне так понравилось там выступать. Ну ладно, это мы так это представляем, хотя, вы знаете, в доле...
1: Все возможно.
0: Весьма, да, весьма. Мы здесь с Алиной Геринг.
1: Да. Собрались для чего?
0: Собрались для чего, да. Я же, кстати, тут должен кое-какие фактики про нее рассказать.
1: Да.
0: Она же меня тут подловила про радиоутки.
1: Да, в 7 часов не слышала факт, то есть получается с тебя 2 еще.
0: Ладно, у меня тут есть на тебя компроматик. Ну как компромат? Поизучал социальные сети, запрещенные в сети. Это. И, короче, Алина закончила Уральский государственный университет имени Бориса Ельцина, да?
1: Так.
0: Ну, я не... Все. Ну, в смысле, у нее есть образование высшее.
1: А так и не скажешь.
0: Ну, извините меня.
1: По тебе и не видно.
0: Диплом не видели, да. Диплом не видели.
1: В смысле, поднимись вот наверх к нам. Там я ксерокопию недавно относила.
0: Ну, это там. А у нас нет. Потом это... Владеет она английским языком в совершенстве.
1: Ой, ну уж ладно, не в совершенстве. Нельзя владеть языком в совершенстве, понимаешь?
0: А, это какое-то выражение?
1: Это не выражение, это констатация факта.
0: А, век учись, век лечись. В смысле, это век...
1: Ну, тебе лечиться, да? В принципе, не помешало бы. А про язык, ну, это же такая история. То есть постоянно появляются сленговые выражения. Постоянно...
0: Нишевые словечки.
1: Ну,
0: вот
1: ты не чисто физический человек не может выучить. Ты даже русский язык не знаешь до конца. То он просто невероятно.
0: Я все никак не могу запомнить, звонить или звонить.
1: Вот именно, ну да. Да.
0: Ладно.
1: О чем ты говоришь? Ты слово круассан не знал, как правильно говорить.
0: Кстати, узнал благодаря тебе.
1: Вот. О-о-о. Видишь, как полезно.
0: Да, вот это еще один факт про Алину Геринг. Она знает, как произносить правильное слово круассан. И еще она любит фотографировать на старый фотоаппарат Casio 2007 года.
1: Ой, да ну ладно.
0: Атмосферные фотографии, кстати, получаются.
1: Я обожаю фотографировать на все старое. И все, я вообще обожаю то, что там 20 плюс
0: лет.
1: Да. Поэтому...
0: То, что чуть-чуть помладше, ну, как бы, чуть-чуть помладше ее. А в возрасте промолчим, хотя я уже знаю.
1: Почему помладше? Постарше меня?
0: 20 плюс.
1: Ты про
0: меньше?
1: Что?
0: Про возраст. Ну, вещей. Возраст вещей.
1: А, возраст вещей?
0: Да, да. А ты про что?

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Включайся! Утро!

0: Вот это номер на экране.
1: Беги или лучше едь. И лучше едь на четырех колесах. Слушай, хотя я тут видел недавно такой вот этот вот транспорт, такой трехколесный, такой это, закрытый. Я даже не понял, как к чему это отнести. Ни велосипед, ни коляска, ни что-то, трицикл, что-то такое.
2: Я не знаю.
1: Ну, какой-то электрический, а может быть даже бензиновый, он такой, ну ездит где-то, я тут видел. Прикольная штука. Ну там не, я не заметил, есть номер или нет. Так, у нас генератор случайных чисел запущен.
2: Давай остановим. Ну все, все, все.
1: Есть.
2: О, 574 выдала нам наша...
1: Это...
2: Как она?
1: Балалайка.
2: Да. Значит, и следующие комбинации. 547, 754, 745, 457 и 475. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай
1: 41-66-66. Да, мы аппарат вернули свой кнопочный старый
2: возродили.
1: Ретро-футуризм.
2: Феникс из пепла восстал 41-66-66. Да, как-то так.
1: Нашему телефону тоже, наверное, 20 лет плюс. Как, вот, ну... Все как ты любишь. Эти
2: да.
1: Мы сегодня выяснили, что Алина Геринг любит пользоваться устройствами, которым 20 плюс лет.
2: Это очень странно звучит. Я люблю все ретро.
1: А тут, представляете, это, решили в качестве шутки посмотреть, что про нас знает искусственный интеллект, и, там Алиса, Google, и вот это вот все. Спросили, кто такая Алина Геринг. И там выдали, да, что Алина Геринг,
2: она ведущая. Известная как ведущая радио, утреннее шоу, ведет эфир, поднимает настроение, встречается с известными людьми.
1: В общем,
2: людьми,
1: она там много чего хорошего там высказала. А спросили про меня, она говорит, коллега Алина Геринг.
2: Ну, слушай, это, знаешь, уже... Это уже ого-го, я не могу. Ну, ты не обижайся.
1: Да не обижайся, да. Кстати, попробуйте про себя тоже спросите у сети, что она там выдаст, что про вас искусственный интеллект и что про вас этот большой брат знает. Спросите. Интересно, смешно.
2: Вообще очень.
1: Ну, там всяких еще там что-нибудь наплетет.
2: Фактов, да. Да, я напоминаю, что у нас генератор случайных чисел запущен. 574 сегодня и следующие комбинации. 547, 754, 745, 457 и 475. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 41-66-66. Мы с тобой пообщаемся, подарим крутой подарок от Эко-радио. Ну и вообще настроение поднимемся. Поднимем. Вот так. Ну,
1: у нас кто-то пытался.
2: Кто-то пытался. 41-66-66 и буквально
1: да,
2: еще...
1: Минуточку.
2: Минуточку, да.
1: Да, минутка у нас есть, так что мы попробуем снова это сделать.
2: Давайте. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Это Рима.
2: Рима. Очень приятно, Рима. Давайте, какой у вас автомобильный номер?
3: 475 ХНЕ.
2: 475, но это же нам подходит? Подходит.
1: А,
3: что, подходит? Я еще с утра плохо соображаю.
1: 475, правильно?

0: Да.
1: Да, конечно, подходит. Конечно, подходит. Это идеально нам подходит, ничего я бы себе сказала. Какой у Римы голос прекрасный в 8 утра.
2: В 8 утра. Рима, это не вы нам все время пишете, где заправиться с утра?
0: Конечно, я, потому что муж у меня просыпается в 5:30, и он уже знает, где заправиться.
1: Вот так вот.
2: Вот смотрите, совпадение.
1: Да, совпадение не думаю.
2: А, наверное, Рима будет мужа, чтобы муж все это сделал, да?
0: Ой, вряд ли.
1: Наоборот. А Рима, вы встаете тоже в 5:30 утра вместе с мужем?
0: Бывает. Да, бывает такое, да. Да, бывает, порадую мужа, готовлю ему завтрак, а бывает, что совсем не могу просто.
1: Ну, в 5:30 проснуться и приготовить мужу завтрак, это уже очень много, я бы сказала.
2: Да.
1: Рима,
2: ну,
1: поделитесь лайфхаком, как в 8 утра быть такой бодрой и навеселе, с настроением и с таким потрясающим звонким голосом.
0: А у меня есть средства, но я вам не расскажу, это будет реклама.
1: Вот так вот. Оставим это.
2: Вкусное средство?
0: Да, за эфиром.
2: Сладко.
1: Слушай, ну, отлично.
2: Сейчас, все, давай бежим узнавать.
1: Мне очень интересно, да.
2: Бежим узнавать.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. От с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 70.

0: 54В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция оказа сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
1: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
2: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
1: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Гороскоп на Экорадио.
1: Да-да-да, он именно здесь, на Экорадио, для тебя. Гороскоп-гороскопище, все расскажем.
2: Ничего не утаим. Овны, ваша энергия требует выхода, но направлять ее лучше не на споры, а на спорт и генеральную уборку перед выходными. Желание доказать свою правоту может привести к ненужным конфликтам. Зачем вам это надо?
1: Конечно, да. Тем более, кстати, генеральная уборка — это тоже своего образа
2: спорт. Еще какой.
1: Кардио какое-то хорошее.
2: Силовая занимаюсь. Тоже неплохая.
1: Так, а что нам тельцам говорят звезды? Тельцы, сегодняшний день идеален для уюта и маленьких земных радостей. Купите хороший кофе по дороге на работу, обновите что-то в интерьере. Сегодня финансовая интуиция вас не подведет при планировании покупок. И совет дня: побалуйте себя тем, что давно хотелось.
2: Близнецы, вы сегодня будете невероятно обаятельны. Чем стоит воспользоваться для налаживания контактов, общения и вообще коммуникации? Но звезды говорят: отключите лишние уведомления на телефоне хотя бы на пару часов, хотя бы вечером, чтобы услышать собственные мысли.
1: Ой, как это хорошо, да. Как это хорошо. Так, а вот ракам звезды говорят, что эмоциональный фон их стабилизируется. Появится желание позаботиться о себе и о своем доме. Сегодня отличный день, чтобы разобрать старые фотографии, позвонить дальним родственникам или просто провести время в тишине. Прислушайтесь к своей интуиции в вопросах здоровья.
2: Львы, вы окажетесь в центре внимания даже против своей воли. Кто-то попросит вашего совета или просто за помощью обратиться. Не отказывайте. Ваша авторитетность сегодня работает на вас, но звезды советуют: поделитесь своими успехами за неделю с друзьями. Искренняя похвала поднимет вашу самооценку еще выше.
1: Уже на сферу улетит.
2: Да, вот я даже не знаю.
1: Друзья,
2: куда еще вышли? Львы. И так там все за пределами.
1: У львов, а если у львов друзья львы, то там вообще...
2: Этого нам не понять, коллега Козерог.
1: Вообще. Так... Девы, сегодня Луна находится в вашем знаке, обостряя внимание к деталям. Вы заметите то, чего не видели другие, особенно в документах и рабочих процессах. Это поможет избежать досадной ошибки, но не увлекайтесь самокритикой из-за мелких недочетов. Ну и звезды вам советуют: сегодня составьте короткий список дел на выходные, и это освободит вам голову для полноценного отдыха.
2: Весы, атмосфера дня способствует дипломатии и поиску компромиссов. Если нужно с кем-то помириться или обсудить сложный вопрос, сделайте это сегодня во второй половине дня.
1: Так, а вот скорпионам звезды говорят: если вы сегодня кого-то встретите, то доверяйте первому впечатлению. Оно окажется самым точным. Интуиция сегодня работает как сканер, позволяя видеть скрытые мотивы окружающих. Вы можете случайно узнать чей-то секрет или получить доступ к важной информации.
2: Стрельцы, появится острое желание перемен, путешествий или обучения. Рутина будет казаться сегодня просто невозможной. Совет от звезд. Что же делать? Внесите элемент приключения в обычный вечер. Сходите ужинать в новое кафе. Ну, это, конечно, так себе приключение. Ну, ладно. Или выберите непривычную дорогу домой.
1: Ну, ты знаешь, тоже... если выбрать какую-нибудь непривычную шаурму, необычном месте...
2: Ну, да, приключение будет неплохое,
1: приключение,
2: конечно,
1: будет. Угу. Так, Козероги, сегодня вам стоит делегировать полномочия там, где это возможно. Выходные будут принадлежать только вам, так что не берите работу на дом. Рабочие вопросы постоянно отходят на второй план, но именно сегодня стоит подвести итоги недели и четко обозначить границы своего личного времени и отдохнуть в ближайшие два дня.
2: Водолеи, будьте открыты случайностям. Сегодня самое интересное.

0: Интересная часть сегодняшнего дня произойдет незапланированно.
1: Хорошо. Ну и рыбкам сегодня творческий подъем и тонкое восприятие прекрасного сделают эту пятницу особенной. Рыбам стоит избегать шумных компаний, тяжелого рока, их ресурс. Рыбный рок.
0: Как я без рока сегодня?
1: Вообще никак. Восполняйте, рыбки, свой ресурс через искусство, природу и спокойную музыку. Возможно, яркие пророческие сны. Возможно, даже о каком-нибудь золоте.
0: Вау.
1: Да вы сами как золото.
0: Это да.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». TNT 4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас TNT 4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5». И по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Финальное предложение этой осени в «Сатурне». TNT 4S. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас. Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в Сатурн Air Auto на Свердловском шоссе 37. И по телефону 370565. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Под Нижним Тагилом открылся 75-й городской слет юных туристов. За титул сильнейших сразились более 200 спортсменов из 21 образовательного учреждения города. Ребята проходили суровую проверку на прочность. Им предстояло показать мастерство в спортивном ориентировании, преодолеть контрольно-туристский маршрут и блеснуть навыками в горном и водном туризме. Однако соревнования не ограничились одной физической подготовкой. Отдельный блок был посвящен интеллектуальным и творческим дисциплинам, где юные дарования соревновались в знании краеведения, экологии и геологии. Матч сборной России по футболу пройдет в Екатеринбурге. Игра должна состояться 3 октября на Екатеринбург-арене. Тем временем перекупщики и мошенники предлагают билеты на футбольный матч до старта официальных продаж. В Российском футбольном союзе подтвердили, что реализация билетов пока не открыта. У недобросовестных продавцов цены достигают 75 тысяч рублей. Причем покупатели рискуют

0: остаться без билета и без денег. В Свердловской области завершился творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего». Он стартовал 1 июня и объединил более 1000 юных жителей региона. Дети рисовали дворы, парки, школы, спортивные площадки и места для отдыха такими, какими хотели бы их видеть в будущем. Все работы размещены на онлайн-выставке на сайте проекта «Россия сильна Уралом». По мотивам каждого рисунка можно скачать раскраску, а для самых активных территорий подготовили мультфильмы, где детские идеи оживают. Появились с помощью искусственного интеллекта, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Все участники получили персональные дипломы с подписью депутата законодательного собрания Сергея Корякина. Предстоящая зима в России, по прогнозу синоптиков, обещает быть мягче климатической нормы. Во многом из-за теплых аномалий температуры поверхности моря вокруг Европы и супер-эль-Ниньо. Специалисты ожидают потенциально рекордно теплый декабрь, особенно на западе страны. При этом в России вероятны ледяные дожди, их количество может превысить норму. При общей тенденции к потеплению сохраняется риск локальных холодов. При этом середина зимы обещает быть относительно мягкой. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил».
3: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: Аками. Проверено друзьями.
5: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, у нас осенняя погода, извините за автоавтологию. 10 градусов ощущается утром, днем воздух прогреется до плюс 17, утром облачно, днем ожидаются как и вечером, так и ночью дожди, ну и дует северо-восток.

0: Барселона, Софи Такер, клип на эту песню прямо сам заряжает какой-то солнечной энергией, солнечным теплом, прям теплом горячим, там пляж, люди в разных ярких рубашках бегают, обязательно посмотрите. Кстати, у нас в группе во ВКонтакте это можно сделать. Привет.
1: Доброе утро.
0: Алина Гейм.
1: Александр Данилов. Это мы... утреннее шоу.
0: Мы здесь, да. Ну, рубашки у нас не такие яркие, но настроение-то в душе точно такое же, потому что пятница, и это время, когда стоит уже расправить крылья и подумать о том, как два ближайших дня прожить так, чтобы не было мучительно больно за их проведение. Хотел тоже закрутить.
1: Ну, как обычно, да. Потому что осень у нас...
0: Осень золотая.
1: Шикарная. Балует нас солнышком. Почему бы и не провести эти два дня как-то необычно?
0: Возможно, даже на природе. Хотя дожди обещают, там говорят. Но ничего, дождевики никто не отменял.
1: Да. Богу, не сейчас... сахарные, знаете ли.
0: Знаете ли, да,
1: растаем.
0: Не сахарные, да. А если где-то что-то нанесено, то ничего, значит, пусть смывает весь этот макияж, натуральный цвет он к лицу. Вам девушка.
1: Ой, ладно.
0: Давай-ка мы поговорим лучше.
1: Да, давай.
0: Кто родился сегодня, тем более сегодня много известных людей. Так, ну, вспомним для начала, наверное, человека, который не с нами, но много сделал для нашей страны, для нашей эстрады, Иосиф Кобзон. 11 сентября 1937 года он родился. Вот.
1: Так.
0: Этот День Победы в его исполнении каждого человека, мне кажется, просто когда слышит этот голос, ёкает в душе. Поэтому его спутать ни с кем нельзя. Так, если обратиться к актерам, то Федор Добронравов отмечает свой день рождения.
1: О, я люблю этого актера. Очень душевные фильмы, сериалы и все, что с какой-то семейной такой историей. Исторические фильмы тоже, кстати. В них он тоже снимается и тоже мне очень нравится.
0: А ведь он начинал, по-моему, с комедийных, да? Вот
1: да.
0: Шесть кадров.
1: Да, да, да, да.
0: Да, хорошо, да, хороший
1: человек. Как-то тепло на душе от него становится.
0: Есть такое. Так, если заглянуть за океан, то сегодня 86 лет стукнуло режиссеру Брайану Де Пальма. Брайан Де Пальма, он снял такие фильмы легендарные, как «Лицо со шрамом» с Робертом Де Ниро. Опять же, с Де Ниро «Путь Карлито». «Миссия невыполнима». Первая часть, первая, с которой все началось. Ну и еще разные. «Неприкасаемые» у него есть, «Кэрри», ну и многие еще там.
1: Обложки к этим фильмам сделаны на один манер. Вот посмотри, да, они практически одинаковые, все в одном стиле.
0: Ну да.
1: Что-то такое темное, мужчина, такое
0: женщина,
1: все загадочное,
0: всегда.
1: В темных оттенках.
0: Какие-то надписи такие же, бросающиеся
1: да.
0: в глазах. «Глаза змеи». Кстати, недооцененный фильм с этим.
1: Ой, я не смотрела.
0: С Николасом Кейджем. Безумно дорогой.
1: Да?
0: Безумно дорогой. Я смотрел, как его снимали. Ну, то есть умотаться денег потратили. И причем эти деньги не видны. Ну, там все натурально снимается. Тогда еще снимали так, что не на зеленом экране. Там стадион целый сняли, настоящую массовку нагнали.
1: Здорово.
0: В общем, умели люди. Так, сейчас еще музыкант. Музыканта отмечают тоже известный человек. Мы его знаем как Моби. Моби. Знаешь, сколько лет стукнуло? 61 этому гику. Он первые свои компакты.

0: диски записывал сам и распространял в магазине рядом с собой бесплатно.
1: Вау!
0: Бесплатно, просто он сам печатал, делал, чтобы услышали его творчество.
1: Это вот пример того, что нужно делать не из-за денег, нужно делать от сердца.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эх, вот именно такие сообщения хорошо, да, присылать, когда ты там на море едешь и такой в чатике: «Море, привет!»
1: И в рабочем.
0: Да-да-да, завидуете, а я такой: «Море, привет!» Там,
1: да, там, и коллегам фотографию.
0: С пляжа своих ног, еще не загоревших, а потом уже загоревших, и это, и на них видно вот этот вот след от сланец.
1: Да.
0: От этого, от бретелек, или что там, как это называется?
1: Ну, понятно.
0: Штучка. Пусть завидуют.
1: Вот так вот, да.
0: А вы как относитесь вот к этим
1: вообще,
0: всем чатам?
1: Да, в какой чат заходить страшнее всего? У нас есть несколько чатов, но мне кажется...
0: Ну как, у нас? У меня, слава богу, нет этих чатов, которые указаны у нас.
1: Ну а как? Рабочий есть, соседский есть.
0: У меня все на рабочем остановилось.
1: Да?
0: Да, я, слава богу, не состою, не вступал, не участвовал, ни это партбилет не получал, никаких семейных чатах, никаких соседских.
1: Ну, у меня семейных тоже нет.
0: И школьных, бог пофиг.
1: Семейных тоже нет, но у меня почти у всех моих знакомых есть семейный чат.
0: Ну, что, как там жизнь, это, как они живут? Расскажите, как там жизнь на Марсе в семейных чатах.
1: Ну, вот соседский, да, ну вот я туда даже не захожу. Там столько сообщений.
0: Типа, думаю, давайте скинемся на шлагбаум.
1: Ну, как бы да, почему опять это, почему опять то, где опять у нас это. Вот, в общем, вот такое все. Не хочу даже читать.
0: Ну вот. Вот.
1: Это как будто бы меня не касается. Это какие-то взрослые дела, взрослые какие-то там собрания.
0: Представляешь, он у тебя есть, а ты потом, тебе нужно какое-то отправить сообщение личного характера, причем или какое-то важное сообщение, или нужное какое-то сообщение. Сегодня сделаю генеральную уборку, обещаю. И бах, соседский чат тебе сразу. Метлу выдать? Грабли возьмешь?
1: Есть же такие истории, когда сообщение уходит не туда.
0: Да.
1: Есть такое. Но у меня такого не было, конечно.
0: Слава богу.
1: Ну, в общем, люди, которые живут в чатах, некоторые, у некоторых же и семейный, и рабочий, и соседский, и родительский, и все вот это. И как вы успеваете? Как вы вообще? Это же жонглирование.
0: Это просто нужно отличная разминка для ума. Это просто вообще гениальные люди, мне кажется.
1: Да, заходите в нашу группу во ВКонтакте, да, там есть опрос, и рассказывайте, какое сообщение вы однажды отправили не в тот чат.
0: Ой. Наверняка было интересно. А у нас сегодня что, в утке будет?
1: А, у нас радиоутка совсем скоро. Ну, раз такое дело, раз мы говорим про чаты, в утке будем говорить про сообщения, про общение, про вот это все, про переписки.
0: Голубиная почта будет вот
1: это
0: вот?
1: Нет, это слишком банально.
0: Отправка, когда человека отправляли, что письмо отправить.
1: Нет, это слишком банально.
0: Слишком банально.
1: Так что тебе нужен помощник.
0: Мне нужен помощник, да. Пожалуйста, через две песни 41-66-66 сегодня этот номер у нас играет, потому что я не хочу проигрывать, потому что я в прошлый раз проиграл, и вот рассказываю факты про Алину. Про Алину, кстати, ну что я могу сказать? Я уже все про Алину.

0: рассказал.
1: Да ну вообще
0: у
1: нет.
0: У нее есть замечательный песик, этот, как его, Патрик, не помню, как порода называется, французский кто-то. Ну извините, пожалуйста, у меня мысли вылетели, потому что у меня как-то...
1: Не прощу.
0: Но я нашел фотографию несколько лет назад, где она ему изменяет. Представляете? С каким-то доберманом.
1: А, ну это фотосессия у меня была.
0: Фотосессия. Что за доберман? Да. Я за Патрика.
1: Я тоже. Мне вообще не... Доберман вообще не моя собака.
0: Я прямо был возмущен.
1: Только Патрику не рассказывай.
0: Только Патрик, да. Кстати, одно видео с Патриком у него там набрало более какие-то безумные миллионы,
1: да
0: миллионы,
1: ой, да
0: миллионы
1: ну...
0: просмотров. И...
1: Какой ты врушка.
0: Ну, может, не миллионы, тысячи.
1: Да, вообще не миллионы.
0: Да, но да все равно много. Вот так вот, кстати, наши домашние близкие набирают больше, чем мы.
1: Да.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Так, так, ну что ж, космонавты, отправляемся из космоса на охоту. Пора запускать радиоутку прямо сейчас.
1: Радиоутка.
0: Кря-кря, этот голос этой утенки, этого утенка не нужно нам услышать. Не хочу я его слышать, я хочу только знать, что вся утка наша.
2: Да, три факта сегодня я подготовила. Факты будут про чаты, про переписки, про сообщения, про общение. Все, что связано с тем, без чего мы не можем каждый день обходиться.
0: Поверьте, можем.
2: Ну, иногда нужно отдыхать, я согласна. Да, да. Но, к сожалению, современный мир без этого никак.
0: Да, не только я хотел с этим завязать, они меня обратно затянули.
2: Да. 41-66-66, наш номер телефона. Скорее берите свой смартфон, телефон, все что угодно и набирай. Потому что Александру нужна команда.
0: Нужна помощь, да.
2: Да. Три факта будет, нужно отгадать, где правда, а где ложь.
0: Все просто. Кстати, нам же могут писать в наш мессенджер Макс. Максимально быстро доставляются сообщения. Номер 8-900-036-03. 8-900-036-03. Если есть желание, пиши. Но лучше звони. 41-66-66. А мы потихонечку начнем играть. А вот у меня есть коллега.
2: Отлично. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Данил.
0: Здравствуйте, Данил.
2: Как настроение в эту пятницу?
3: Хорошее.
2: Ну, это уже, как я говорю, 50% успеха.
0: Данил, сколько у вас чатов в телефоне? Скольким приходится общаться? Там, семейные, дома эти?
3: Один.
2: Один? Рабочий?
0: О,
2: вот. Это серьезно.
0: Серьезно, да.
2: И правильно, наверное. Ну что, Данил, у нас будет три факта. Нужно отгадать, где правда и где ложь. Александр, ваша команда. Обсуждайте, спорьте.
0: Я буду Данилу, в общем-то, доверять. Да, слушать, если что, корректировать. Данил, начинаем, хорошо? Мы должны сегодняшнюю победу забрать, с подарком уйти в этот...
2: Да.
0: В этот уикенд.
2: Ну что, поехали.
0: Поехали.
2: Правда ли, что в Российской империи существовали письма для ленивых? Ну, как и современные мессенджеры с быстрыми ответами.
0: Еще раз.
2: Существовали письма для ленивых.
0: Когда это?
2: В Российской империи. Как современные мессенджеры с быстрыми ответами. То есть ты сам письмо не писал, у тебя был готовый шаблон, и просто вот обводили там кружочком или подчеркивали. То есть это были быстрые ответы.
0: Так, Данил, я слышу, у вас уже версия.
3: Правда.
0: Правда.
2: Правда.
0: Ну... Почему бы нет? В принципе, люди... Хорошая идея, почему бы этого и не сделать? Так,
2: ну,
0: смотрим.
2: Давайте проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, это правда. Отлично. Это были такие карточки, которые позволяли моментально выйти на связь без необходимости вот выдумывать длинные тексты, соблюдать строгий этикет и так далее. Печатные бланки с готовым набором фраз на все случаи жизни.
0: Данил, а вы как-то пользуетесь такими вещами, где там это быстрый ответ заготовленный ответить?
3: 9, типа.
0: Да, ну да, ты 9, там, искусственный интеллект, когда не хочется много писать, ты просто отвечаешь, да, отвечу позже, там, или еще что-то в этом роде.
3: Да.
2: Или голосовые сообщения.
3: Да, голосовые.
2: Вот голос.
0: Голос... Вот это, кстати, уже вот,
2: да.
0: Лайфхак.
2: Ну, голосовым сообщением тоже нельзя это... Да, потому что... Ладно, от близкого человека, но от незнакомого голосовое.

0: Так,
1: ладно, следующий факт. Правда ли, что впервые желтый смайлик с улыбкой появился в рабочей среде? Его по заказу страховой компании заказали, чтобы улучшить настроение сотрудников. Правда это или нет?
2: Нет.
0: А почему так уверенно?
1: Давайте обсуждайте, давайте, Александр, да, давайте рассуждайте.
0: Мне нравится ваша уверенность, но а почему мы так уверены? Мы что-то где-то слышали, знали?
2: Нет.
1: Ну, тут нужно порассуждать. В общем, еще раз повторю факт, что впервые желтый смайлик с улыбкой, вот этот вот наш вот самый первый, самый банальный, появился в рабочей среде. И по заказу попросили художника разработать его страховая компания. Потому что у сотрудников было плохое настроение, было все плохо.
0: Не, ну его по-любому придумали.
1: Ну, это да.
0: Ну все, тогда остановимся на том, что это правда.
1: Давайте, да,
0: да,
1: остановимся на том, что это правда.
0: Ну все, сейчас смотрим.
3: Ну, теперь вся улица.
1: Да? Да, да, да. История смайлика вот этого началась еще очень давно, в 1963 году, когда американский художник Харви Болл получил заказ от страховой компании. В заказе было четко сказано: нужно придумать что-то, что смогло бы поднять моральный дух сотрудников.
0: Ну вот.
1: Вот, вот и он придумал смайлик. Вот этот,
0: что-то полезное от корпорации мы получили в наследие. Так, Данил, ну мы что? Хорошо идем. Давайте, да, все, у нас остался финальный.
1: Последний факт. Правда. Готовы? Или ложь? Данил.
2: Да, даю.
1: В чате что-то пишет параллельно.
0: 100%. Ладно, поехали.
1: Правда ли, что первое СМС-сообщение в мире содержала следующий текст: «Счастливого Рождества». Первое сообщение в мире: «Счастливого Рождества».
0: Я не вижу причин, почему бы нет.
1: Я не вижу причин не соглашаться со своим однокомандником, да?
0: Ну да.
1: Ну ты хорошо устроился, коллега, вообще, я смотрю. А ты, да? ты не тот включил звук.
0: Не тот звук включил?
1: Это правда.
3: Ну, теперь вся утро.
0: Точно.
1: Это правда.
0: Это правда. Вот что наши звуки.
1: Правда, конечно. Первое СМС-сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года. Ой, текст содержал слово «Merry Christmas» на английском — «Счастливого Рождества». С компьютера было отправлено это СМС-сообщение. Ну. Только потом можно было с телефона на телефон. Ну, в общем, да, да, как-то так. Ну что, вы победили, вы молодцы, ваша команда выиграла.
0: Данил.
1: Данил.
2: Да, да, да.
1: Да, да, да, да, да.
0: Есть ощущение, что вы там параллельно что-то
1: пишете. Что-то делаете. Мне кажется, он еще несколько дел параллельно делает. Вот-вот.
2: По громкой разговариваю.
1: По громкой, тут у меня совещание, так, тут у меня радиоутка, надо на вопросы ответить, и еще документы подписать. Еще я за рулем еду. Это вот, это Данил. Данил, мы вас поздравляем, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Радиоутка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
3: Нижний Тагил не «Сахара».
2: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
4: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
5: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
6: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 80 7 0 4.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Гороскоп.
4: Так, ну что же, личный оазис спокойствия – это твоя любимая музыка на любимой волне и астрологический прогноз для каждого знака зодиака 11 сентября. Сегодня стоит ориентироваться на внутренние ощущения, а не на навязанные стандарты.
5: Ну, более подробно для каждого знака прямо сейчас. Овны, ваша энергия требует выхода, но направлять ее лучше не на споры, а на спорт и генеральную уборку перед выходными.
4: Отлично. Тельцы. Сегодняшний день идеален для уюта и маленьких земных радостей. Купите хороший кофе по дороге на работу, обновите что-то в интерьере или приготовьте вкусный ужин. Сегодня финансовая интуиция вас не подведет при планировании покупок. Порадуйте себя тем, что давно хотелось купить.
5: Близнецы. Информационный поток будет плотным. Сообщения, звонки и новости могут немного вскружить вам голову. Главное, фильтруйте входящую информацию, не верьте слухам. Ну и звезды говорят, ну отложите телефон, вот эти лишние уведомления, вот не надо это.
4: Да, вот не надо. Мы уже сегодня поговорили, что это количество чатов, это не есть качество. Да. Так, раки. А вот у вас эмоциональный фон стабилизируется. Появится желание позаботиться о себе и о своем доме. У раков сегодня отличный день, чтобы разобрать старые фотографии. И звезды советуют, позвольте себе никуда не спешить после работы.
5: Львы, вы окажетесь в центре внимания даже против своей воли. И кто-то попросит вашего совета или за помощью к вам обратиться, не отказывайте. Но звезды говорят, поделитесь своими успехами за неделю с друзьями и искренняя похвала поднимет вашу самооценку еще выше, куда-то, что не достать уже.
4: Не достать, не достать, выше солнца. Так, а вот более приземленные девы, наши прекрасные, у вас луна находится в вашем знаке и обостряет внимание к деталям. Вы замечаете то, чего не видели другие, особенно в документах и рабочих процессах. А вот звезды советуют сегодня вам составить короткий список дел на выходные, и это освободит голову для полноценного отдыха.
5: Весы, атмосфера дня способствует дипломатии и поиску компромиссов. Если нужно с кем-то помириться или обсудить сложные вопрос, делайте это сегодня во второй половине дня.
4: А вот скорпионам звезды говорят, если сегодня кого-то встретите, то доверяйте первому впечатлению. Оно окажется самым точным. Сегодня у скорпионов интуиция работает как сканер, позволяет видеть скрытые мотивы окружающих. И, кстати, скорпионы могут что-то сегодня узнать, какой-то секретик.
5: У стрельцов появится острое желание перемен. Ну, рутина будет казаться особенно скучной. Совет от звезд. Внесите элемент приключения в обычный вечер. Сходите поужинать в новое кафе.
4: Только не ходите в непроверенное.
5: Или выберите непривычную дорогу домой, но только не через лес, да?
4: Не через лес, да. А вот козерогам уже можно.

0: Такие наконец-таки отдохнут. Звезды прямо советуют. Делегируйте полномочия там, где это возможно. Выходные принадлежат только вам. Не берите работу на дом. Рабочие процессы постепенно отходят на второй план.
1: Водолеи, неожиданный звонок или сообщение от старого друга может полностью изменить ваши планы на вечер. Будьте открыты случайностям, звезды говорят.
0: Ну а рыбам звезды говорят, что творческий подъем и тонкое восприятие прекрасного сделают эту пятницу особенной. Рыбки, избегайте шумных компаний, тяжелого рока.
1: Эх, сегодня... только хотела.
0: Да, только косуху одела, да? А сегодня не то. Сегодня ваш ресурс наполнен через искусство, природу и спокойную музыку. Возможно, яркие пророческие сны. Ну и найдите время для медитации или чего-то такого этакого. Вот.
1: Опять на мотоцикле не покататься.
0: Не подрифтовать. Угу. Так, с вами были.
1: Что
0: с вами были Козерог.
1: И рыба.
0: И рыба.
1: Алина Геринг.
0: И Геринг.
1: Да.
2: А пришел телец. Всем привет.
0: Пришел привет.
1: Да, мы пошли.
0: А мы пошли отдыхать. Пятница.
1: Пока.
0: Пока.

0: Экорадио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Нас обнимают облака. Я тебя, ты меня. 10 минут назад был.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Под Нижним Тагилом открылся 75-й городской слет юных туристов. За титул сильнейших сразились более 200 спортсменов из 21 образовательного учреждения города. Ребята проходили суровую проверку на прочность. Им предстояло показать мастерство в спортивном ориентировании, преодолеть контрольно-туристский маршрут и блеснуть навыками в горном и водном туризме. Однако соревнования не ограничились одной физической подготовкой. Отдельный блок был посвящен интеллектуальным и творческим дисциплинам, где юные дарования соревновались в знании краеведения, экологии и геологии. Матч сборной России по футболу пройдет в Екатеринбурге. Игра должна состояться 3 октября на Екатеринбург-арене. Тем временем перекупщики и мошенники предлагают билеты на футбольный матч до старта официальных продаж. В Российском футбольном союзе подтвердили, что реализация билетов пока не открыта. У недобросовестных продавцов цена достигает 75 тысяч рублей. Причем покупатели рискуют остаться без билета и без денег. В Свердловской области завершился творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего». Он стартовал 1 июня и объединил более 1000 юных жителей региона. Дети рисовали дворы, парки, школы, спортивные площадки и места для отдыха такими, какими хотели бы их видеть в будущем. Все работы размещены на онлайн-выставке на сайте проекта «Россия сильна Уралом». По мотивам каждого рисунка можно скачать раскраску, а для самых активных территорий подготовили мультфильмы, где детские идеи оживились с помощью искусственного интеллекта, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский».

0: четверг. Все участники получили персональные дипломы с подписью депутата законодательного собрания Сергея Корякина. Предстоящая зима в России, по прогнозу синоптиков, обещает быть мягче климатической нормы. Во многом из-за теплых аномалий температуры поверхности моря вокруг Европы и супер-эль-Ниньо. Специалисты ожидают потенциально рекордно теплый декабрь, особенно на западе страны. При этом в России вероятны ледяные дожди, их количество может превысить норму. При общей тенденции к потеплению сохраняется риск локальных холодов. При этом середина зимы обещает быть относительно мягкой. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: слишком сложно. И смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

Пятничное утро всегда доброе, особенно если 13 число не выпадает на этот день. А раз сегодня у нас 11 сентября, значит, то нас точно ждет море позитива. Тем более, друзья, с вами Найка Радио, я Маша Максимова, а в моей компании грустить точно не получится. Да и плейлист радует нас шикарными треками. Только что услышали новинку Вани Дмитриенко.

0: и другие талантливые исполнители ждут вас далее. Ну а прямо сейчас качающая нежность. Ханна Болейн, Teardrop.
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35, 344-940. Количество мест ограничено.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Лирик с песней «Аутентичная» призывает нас быть самими собой и не стесняться своих изюминок. Ведь каждый слушатель «Эко-радио» особенный и лучший на свете. Правда, правда. И чтобы ваше настроение было на высоте, совсем скоро подборка свежих новостей со всей планеты в передачу «Digest News». Но сперва еще немного музыки. Минелли с «Сикатой» «Think About You».
1: «Эко-радио».

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В иракской пустыне начали создавать зеленый пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас в провинции Кербела. За 4 года здесь планируют высадить 1 000 000 деревьев. Специалисты уже отобрали подходящие виды – эвкалипты, тамариски, акации и зизифусы. Для полива используют капельное орошение, воду берут из скважин, а насосы работают от солнечных батарей. В почву добавляют вещества, удерживающие влагу. В зоне будущего леса уже появился небольшой водоем, где поселились утки. Так что в пустыне скоро будут не только деревья, но и свои птичьи обитатели. Этот проект должен сдерживать опустынивание региона. В Пекине проходит всемирная конференция по робототехнике. Более 300 компаний привезли свыше 2000 разработок. Одна из главных тем – гуманоиды, способные не только выполнять команды, но и общаться с людьми. Разработчики показывают лица с подвижной кожей и мимикой. Пекинский институт искусственного интеллекта создал систему Тонг-Тонг, которая повторяет выражение лица человека в реальном времени. Другие компании тестируют роботов в домах. Они должны учиться убираться и взаимодействовать с семьей. Роботов также разрабатывают для туристических объектов и торговых центров. Им добавляют искусственную кожу и подвижные кисти, чтобы общение с машиной было естественнее. Похоже, скоро роботы будут лучше людей понимать, когда стоит улыбнуться. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила жителей о сезонной угрозе – пьяных осах. В конце лета насекомые находят много гниющих фруктов, поедают их и становятся агрессивными и дезориентированными. Состояние действительно напоминает опьянение, только веселыми они не становятся. Наоборот, кусают чаще и злее обычного. В группе риска аллергики, дети и пожилые люди. Если заметили осиное гнездо, не пытайтесь убрать его сами, иначе вместо помощи насекомым вы рискуете получить болезненный укус. Лучше сразу звонить специалистам, потому что пьяная оса – это хуже, чем трезвый сосед с газонокосилкой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Да, любовь может быть непонятной и странной. Она часто выбивает почву из-под ног и вносит много ярких эмоций в жизнь. А чтобы оставаться на плаву под шквалом чувств, нужно иметь крепкую и надежную опору, также стабильную работу. А первый шаг к этому сделать можно уже сейчас. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9-11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Эко-радио. Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй экорадио.ру.
1: О том, что не купишь за деньги... Но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый, Сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Под Нижним Тагилом открылся 75-й городской слет юных туристов. За титул сильнейших сразились более 200 спортсменов из 21 образовательного учреждения города. Ребята проходили суровую проверку на прочность. Им предстояло показать мастерство в спортивном ориентировании, преодолеть контрольно-туристский маршрут и блеснуть навыками в горном и водном туризме и соснолазании. Однако соревнования не ограничились одной физической подготовкой. Отдельный блок был посвящен интеллектуальным и творческим дисциплинам, где юные дарования соревновались в знании краеведения, экологии и геологии. Самый знаменитый кукольный персонаж выходит на сцену. В Екатеринбурге открылся международный фестиваль «Петрушка Великий». Темой этого года стали новые смыслы. В зрительном зале самые строгие критики, коллеги. В этом году это представители 13 театров. Все они в ближайшие дни продемонстрируют свое понимание темы «Новые смыслы». Зрители увидят интерпретацию Кроткой Достоевского и Золотого жука Эдгара По. Свой ответ отечественным мастерам подготовили артисты из Белоруссии, Замбии и Китая. Продлится театральный праздник до 14 сентября. Увидеть постановки уральцы смогут на площадках театра «Кукол», «Тюза», «Колизея» и «Коляда театра». У Свердловской филармонии появился свой неповторимый запах. В честь 90-летнего юбилея парфюмеры совместно с музыкантами разработали уникальный аромат, который теперь будет встречать зрителей в вестибюле весь следующий сезон. Букеты запахов искали почти полгода. Сначала специалисты отобрали 29 эфирных масел, затем музыканты выбрали 6 ароматов, которые ассоциировались у них с симфонической музыкой. Почувствовать кедровые нотки рояля и лавандовой симфонии можно было уже на первом концерте в начале августа. К юбилею филармонии Уральский академический симфонический оркестр подготовил программу из сложнейших произведений. Среди них опера «Царская невеста» в концертном исполнении и военный реквием Бенджамина Бриттона, который впервые прозвучит на уральской сцене. День народов Среднего Урала. Завтра, в субботу, пройдет с модным показом и фестивалем хлеба. По традиции, главной площадкой станет парк Маяковского в Екатеринбурге. В этом году торжество пройдет в рамках международного фестиваля молодежи. Вместо привычного

0: В подворье организаторы подготовили тематические локации, выставочную площадку, гастрозону и пространство дизайнеров. Уральские стилисты покажут национальные костюмы в современном исполнении. Одной из ярких частей программы станет фестиваль хлеба. Гостей ждут гастрошоу, а пекари представят хлебобулочные изделия, которых не найти в обычных магазинах. Кроме того, для посетителей проведут 24 мастер-класса и лектория. В программе есть и спортивные состязания, пройдут соревнования по русским народным играм, в том числе по лапте и городкам. Ежегодно День народов Среднего Урала собирает около 10 тысяч человек. Мероприятие проводится уже более 20 лет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКАМИ. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.

0: достаточно.
1: Театральная новинка «By India». Спектакль ждет вашей поддержки на сайте ecoradio.ru. Может быть, этот свежий трек успеет прыгнуть в последний вагон и попадет в наш хит-парад в топ-30? Ведь уже сегодня в 17 часов Полина Бажова подведет итоги голосования этой недели. Так что успевайте,

0: лайкает любимых исполнителей, а мы двигаемся дальше. В этом часе пицца Леонид Агутин.
1: Да, другой, твой свет, как нож в груди засел. Мне не к лицу, но я танцую, наплевав на все.
0: А мои, на мои.
1: Раз, два, три,

0: Это радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсами.
2: В Юнсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16.00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Въем сами.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
4: Категория 0+.
5: 2026 год.
6: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

Если на часах 00, как в песне группы «Добро», и сегодня твой день рождения, то сообщения, присланные в такое время, как правило, радуют. Но в остальные дни послания после 10 часов вечера принимаются только от близких. Жаль, что это не все понимают, особенно когда дело касается чатов. Как раз в группе «Экорадио» ВКонтакте мы обсуждаем, какой чат вам страшнее всего открывать. Присоединяйтесь к опросу, делитесь мнением в комментариях. Лично меня никакие чаты не страшат. Ну, наверное, потому что у меня нет детей и школьного чата. Недаром эта позиция занимает вторую строчку. Лидер – рабочий чат. Это меня совсем не пугает. Ведь на «Экорадио» очень дружный и экологичный коллектив. У нас тут еще, кстати, очень много крутой музыки. Сейчас услышим коллаб Deutsche, Lady Gaga, Runway.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

данным сайта GDBenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, улица Фестивальная, 13, АИ-92, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпром Нефть, Свердловское шоссе, 11, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Лукойл, Ленинградский проспект, 28, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Газпром Нефть, Черноисточинское шоссе, 64D, АИ-95, дизельное топливо, очередь есть. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdbenz.ru, категория 16+. Экран.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

смотри, кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет и ты опять сорвешься.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Под Нижним Тагилом открылся 75-й городской слет юных туристов. За титул сильнейших сразились более 200 спортсменов из 21 образовательного учреждения города. Ребята проходили суровую проверку на прочность. Им предстояло показать мастерство в спортивном ориентировании, преодолеть контрольно-туристский маршрут и блеснуть навыками в горном и водном туризме и соснолазании. Однако соревнования не ограничились одной физической подготовкой. Отдельный блок был посвящен интеллектуальным и творческим дисциплинам, где юные дарования соревновались в знании краеведения, экологии и геологии. Самый знаменитый кукольный персонаж выходит на сцену. В Екатеринбурге открылся международный фестиваль «Петрушка Великий». Темой этого года стали новые смыслы. В зрительном зале самые строгие критики, коллеги. В этом году это представители 13 театров. Все они в ближайшие дни продемонстрируют свое понимание темы «Новые смыслы». Зрители увидят интерпретацию «Кроткой» Достоевского и «Золотого жука» Эдгара По. Свой ответ отечественным мастерам подготовили артисты из Белоруссии, Замбии и Китая. Продлится театральный праздник до 14 сентября. Увидеть постановки уральцы смогут на площадках театра «Кукол», «Тюза», «Колизея» и «Коляда театра». У Свердловской филармонии появился свой неповторимый запах. В честь 90-летнего юбилея парфюмеры совместно с музыкантами разработали уникальный аромат, который теперь будет встречать зрителей в вестибюле весь следующий сезон. Букеты запахов искали почти полгода. Сначала специалисты отобрали 29 эфирных масел, затем музыканты выбрали 6 ароматов, которые ассоциировались у них с симфонической музыкой. Почувствовать кедровые нотки рояля и лавандовой симфонии можно было уже на первом концерте в начале августа. К юбилею филармонии Уральский академический симфонический оркестр подготовил программу из сложнейших произведений. Среди них опера «Царская невеста» в концертном исполнении и военный реквием Бенджамина Бриттена, который впервые прозвучит на уральской сцене. День народов Среднего Урала. Завтра, в субботу, пройдет с модным показом и фестивалем хлеба. По традиции, главной площадкой станет парк Маяковского в Екатеринбурге. В этом году торжество пройдет в рамках международного фестиваля молодежи. Вместо привычных подворий организаторы подготовили тематические локации, выставочную площадку, гастрозону и пространство дизайнеров. Уральские стилисты покажут национальные костюмы в современном исполнении. Одной из ярких частей программы станет фестиваль хлеба. Гостей ждут гастрошоу, опека представят хлебобулочные изделия, которых не найти в обычных магазинах. Кроме того, для посетителей проведут 24 мастер-класса и лектория. В программе есть и спортивные состязания, пройдут соревнования по русским народным играм, в том числе по лапте и городкам. Ежегодно День народов Среднего Урала собирает около 10 тысяч человек. Мероприятие проводится уже более 20 лет.

0: лет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов.

Новинка Vesper Sights, заглавная песня свежего альбома, который выпустит Майли Сайрус уже 18 сентября. Но это не все новости о нашей любимой Хани Монтане. Девушка сократила свой псевдоним до имени, теперь она просто Майли. Видимо, нас ждет новая эра в творчестве певицы. Будем пристально следить за ее обновлениями. А пока продолжаем наш риф на Эко-радио. В этом часе диджей Рафи.

0: Jonas Blue. Группа Fasta Family. И другие потрясающие таланты. А прямо сейчас продолжаем зажигать с группой Fast Boy Wave.
1: Экро радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Слушаю, повелитель.
2: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
1: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
3: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
4: Нижний Тагил не Сахара.
3: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
5: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
6: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
7: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
8: Категория 0+.
9: 2026 год.
10: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре Теннет Т8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в

0: Группа Imagine Dragons с треком Bones зарядил нас драйвом и уверенностью. А чтобы всегда оставаться в этом состоянии, нужно твердо стоять на ногах. И первый шаг для этого – крутое образование. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистик, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950. Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год.
1: Экорадио.

0: Это радио. Реклама.
1: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсаме.
2: В Юнсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16.00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. Въем сами.
3: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Теннет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре Теннет Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

кстати, было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье.

0: в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Вернулись в 2004 с легендарной композицией Linkin Park, Jay-Z, Numb. Как же изменился мир за последние 20 лет. У нас и интернет повсюду, и соцсети, и медицина на новом уровне. И вроде идем в плюс, а все равно иногда так хочется вернуться в прошлое хотя бы на денек. Поэтому еще немного поностальгируем на Эко-радио вместе с Марией Крамбрери. Ты помнишь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
4: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
5: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
6: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
5: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Асмото Тагил».
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд по делу о взрыве газа в жилом доме на Сибирской в Нижнем Тагиле все ближе к приговору. Началась стадия прений. Прокурор озвучил главные доводы, на которые опиралось следствие для подтверждения вины газовщиков и хозяйки квартиры на первом этаже. Подъезды дома номер 81 на Сибирской рухнули 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек, шестеро из них – дети. Полтора года следователи собирали доказательства, а этой весной начался судебный процесс. На скамье подсудимых, сотрудники ГАЗЭКСа, а также хозяйка квартиры, где произошел хлопок, Елена Сербинова. Ожоги 25% тела получил житель Нижнего Тагила из-за неосторожного обращения с огнем. ЧП произошло в микрорайоне Запрудный утром 9 сентября. Как рассказали информагентству «Все новости» в отделе дознания 9-го противопожарного отряда, владелец дачи решил просушить погреб в бане при помощи газового оборудования. Но работы пошли не по плану. Произошло возгорание с места пожара. Мужчину 81-го года рождения увезли на скорой в Демидовскую больницу, а оттуда вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург. Сразу три уголовных дела об уклонении от уплаты алиментов рассмотрят в Нижнем Тагиле. Общая многолетняя задолженность отцов превысила 5 миллионов рублей, рассказали в Ленинском районном суде. Самому молодому должнику 29 лет, он не перечислял деньги ребенку с 2019 года. За 7 лет задолженность достигла 516 тысяч рублей. За нарушение закона мужчина уже отбыл 130 часов обязательных работ, но платить так и не начал. Россия, наш регион и Екатеринбург примут больше 10 тысяч молодых людей из разных стран мира. Основными площадками станут выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и кампус Уральского федерального университета. А на железнодорожный вокзал уже прибыл поезд «Победы». Эта передвижная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Участников фестиваля ждут 10 тематических вагонов. От предвоенных лет до победы посетителей проведет аудиогид. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Ауда», «Гелавто», «Не оферта», указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет пасмурная, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов.

Дуэт Софи Такер с новинкой «Барселона» подарил нам тепло прямо из Испании. Сейчас там плюс 27, как вам такое? В общем, какая погода не стояла на Урале, а лето на Эко-радио бесконечно. И жара у нас тут никогда не заканчивается. В этом часе нас ждут не лето...

0: Ума Турман.
1: У тебя лишь об одном. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густая, это летнее платье тебе к лицу.
0: Диско Бамбино. И другие потрясающие работы мы услышим далее. А прямо сейчас трек с ноткой ностальгии Дэвид Гетта, Бэби Рекса, I'm Good Blue.
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
2: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
1: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС «Качканар», «Газпром», «Нефть», «Дорожный проезд» 7, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь есть. АЗС «Нижний Тагил», «Газпром», «Нефть», улица «Фестивальная», 78, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС «Нижний Тагил», «Башнефть», улица «Кушвинская», 8, АИ-92, дизельное топливо, очередь неизвестна. АЗС «Нижний Тагил», «Роснефть», улица «Краснознаменная», 77, дизельное топливо, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топливо необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе. С-74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
5: Нижний Тагил. 2026 год.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Яркий, энергичный трек из 2019-го Madison Marsh's New Vibe Who Dis настраивает нас на атмосферу пятницы. На часах 13:43, половина рабочего дня уже позади. Прямо стихами я уже заговорила. И желаю вам, друзья, поскорее разобраться с рабочими задачами и пойти зажигать под любимые треки на Эко-радио. Сейчас, кстати, морально и эмоционально готовимся к расслаблению и отдыху вместе с треком by Индия Мод Шаде.
1: Эко.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эльдорадио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
7: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Юнсами бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Юнсами.
8: В Юнсами новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. В Юнсами.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Всем большой привет! На Среднем Урале 14 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Суд по делу о взрыве газа в жилом доме на Сибирской в Нижнем Тагиле все ближе к приговору. Началась стадия прений. Прокурор озвучил главные доводы, на которые опиралось следствие для подтверждения вины газовщиков и хозяйки квартиры на первом этаже. Подъезды дома номер 81 на Сибирской рухнули 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек, шестеро из них – дети. Полтора года следователи собирали доказательства, а этой весной начался судебный процесс. Подсудимых, сотрудники Газекса, а также хозяйка квартиры, где произошел хлопок, Елена Сербинова. Ожоги 25% тела получил житель Нижнего Тагила из-за неосторожного обращения с огнем. ЧП произошло в микрорайоне Запрудный утром 9 сентября. Как рассказали информагентству «Все новости» в отделе дознания 9-го противопожарного отряда, владелец дачи решил просушить погреб в бане при помощи газового оборудования. Но работы пошли не по плану. Произошло возгорание с места пожара. Мужчину 81-го года рождения увезли на скорой в Демидовскую больницу, а оттуда вертолетом медицины катастроф в Екатеринбург. Сразу три уголовных дела об уклонении от уплаты алиментов рассмотрят в Нижнем Тагиле. Общая многолетняя задолженность отцов превысила 5 миллионов рублей, рассказали в Ленинском районном суде. Самому молодому должнику 29 лет, он не перечислял деньги ребенку с 2019 года. За 7 лет задолженность достигла 516 тысяч рублей. За нарушение закона мужчина уже отбыл 130 часов обязательных работ, но платить так и не начал. Россия, наш регион и Екатеринбург примут больше 10 тысяч молодых людей из разных стран мира. Основными площадками станут выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и кампус Уральского федерального университета. А на железнодорожный вокзал уже прибыл поезд «Победы». Эта передвижная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне. Участников фестиваля ждут 10 тематических вагонов. От предвоенных лет до победы посетителей проведет аудиогид. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов.

0: Новинка Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны «Отражение» — это не просто новый хит, а еще и возвращение любимого дуэта из прошлого. Мальбек и Сюзанна теперь снова вместе и, возможно, не только как творческий коллектив. Ребята показали настоящую взрослую позицию, проработали старые обиды, даже обратились к психологу и смогли начать все заново. Ну и кто сказал, что в одну реку дважды не войдешь? Потому что, если это судьба, то беги, не беги, а все равно будете вместе. И я желаю, чтобы у вас, друзья, исчезли все прошлые обиды и недопонимания, ведь без них жить легче и веселее. А Эко-радио всегда тут, чтобы наполнить ваш день прекрасным звучанием в этом часе. Группа «5 утра».
1: Прячу под ресницами синие глаза.
0: Сабрина Карпентер. Анна Немченко. И не только. А прямо сейчас погружение в нежность. Regard, Тайна, Piece of Me.
2: Экро-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2006 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Сергей Лазарев, «Самообман». Как же нам иногда нравится обманываться и видеть то, чего нет. Но на Эко-радио всегда все по-честному. А еще всегда вся информация самая свежая и актуальная. Кстати, совсем скоро в эфире Digest News. Узнаем интересные новости со всей планеты сразу после яркого и качающего трека диджея Alok «Don't Say Goodbye». А он прозвучит прямо сейчас.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В иракской пустыне начали создавать зеленый пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас в провинции Кербела. За 4 года здесь планируют высадить 1 000 000 деревьев. Специалисты уже отобрали подходящие виды – эвкалипты, тамариски, акации и зизифусы. Для полива используют капельное орошение, воду берут из скважин, а насосы работают от солнечных батарей. В почву добавляют вещества, удерживающие влагу. В зоне будущего леса уже появился небольшой водоем, где поселились утки. Так что в пустыне скоро будут не только деревья, но и свои птичьи обитатели. Этот проект должен сдерживать опустынивание региона. В Пекине проходит всемирная конференция по робототехнике. Более 300 компаний привезли свыше 2000 разработок. Одна из главных тем – гуманоиды, способные не только выполнять команды, но и общаться с людьми. Разработчики показывают лица с подвижной кожей и мимикой. Пекинский институт искусственного интеллекта создал систему Тонг-Тонг, которая повторяет выражение лица человека в реальном времени. Другие компании тестируют роботов в домах. Они должны учиться убираться и взаимодействовать с семьей. Роботов также разрабатывают для туристических объектов и торговых центров. Им добавляют искусственную кожу и подвижные кисти, чтобы общение с машиной было естественнее. Похоже, скоро роботы будут лучше людей понимать, когда стоит улыбнуться. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила жителей о сезонной угрозе – пьяных осах. В конце лета насекомые находят много гниющих фруктов, поедают их и становятся агрессивными и дезориентированными. Состояние действительно напоминает опьянение, только веселыми они не становятся. Наоборот, кусают чаще и злее обычного. В группе риска аллергики, дети и пожилые люди. Если заметили осиное гнездо, не пытайтесь убрать его сами, иначе вместо помощи насекомым вы рискуете получить болезненный укус. Лучше сразу звонить специалистам, потому что пьяная оса – это хуже, чем трезвый сосед с газонокосилкой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planet.tc.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Лето, как всегда, стрелой пролетело, и нам остается о нем только вспоминать с коллабом Джонни и Федук. Но не забывайте, впереди новая осенняя глава, и ее можно начать интересно и захватывающе. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. Октябрьская революция, 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?

0: Радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
1: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овер».

0: Это радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил не «Сахара».
1: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
3: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сегодня утром в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях. Все ответственные службы уже принимают необходимые меры в целях безопасности. Возможны временные ограничения связи и мобильного интернета. Власти просят уральцев строго соблюдать меры предосторожности. Нельзя подбирать или перемещать обломки дронов, а также запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников. Обо всех подозрительных объектах следует немедленно сообщать по единому номеру 112. В Екатеринбургском академическом в школе номер 16 открылся кадетский класс имени Героя России Максима Шаломова, российского военнослужащего, подполковника, командира мотострелкового батальона. Участник специальной военной операции капитан Шаломов прикрывал отход бойцов, в результате боя потерял обе руки. После продолжил службу старшим офицером в одном из военных комиссариатов Москвы. В 2025 году стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Присвоение учебным аудиториям имен героев — элемент формирования у детей и подростков чувства гордости за свою страну. Работа по сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи является одним из ключевых приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Сегодня в Свердловской области действует более 250 кадетских классов, в которых обучается свыше 3000 кадетов. Роспотребнадзор назвал незаконным отказ АЗС наливать топливо в канистру. Если автомобилисту запретили использовать тару, он может обратиться в суд. Такой отказ идет вразрез с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей, а договор с АЗС считается публичным. Исключение – неподходящая тара. На днях на сети АЗС «Газпромнефть» Свердловской области топливо запретили наливать в любую канистру. Если водитель заливал не в бак, операторы предупреждали по громкой связи и останавливали подачу бензина. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: В обед хочется вкусно поесть, но без лишних затрат. В Янсаме бизнес-ланч от 329 рублей. Быстро, сытно и по-настоящему удобно. Суп, салат, основное и десерт. Конструктор под твой вкус и настроение. Бери подругу, коллегу или просто приходи сама. Твой вкусный обед ждет тебя в Ямсаме.
3: В Ямсаме новые бизнес-ланчи от 329 рублей каждый месяц в будние дни до 16:00. Вкусно, быстро и по делу. Выбирай свой обед. Миксуй. Все просто. В Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
5: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Сегодня утром в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Денис Паслер в своих соцсетях. Все ответственные службы уже принимают необходимые меры в целях безопасности. Возможны временные ограничения связи и мобильного интернета. Власти просят уральцев

0: Строго соблюдать меры предосторожности, нельзя подбирать или перемещать обломки дронов, а также запрещено снимать и распространять информацию о работе систем ПВО и беспилотников. Обо всех подозрительных объектах следует немедленно сообщать по единому номеру 112. В Екатеринбургском академическом в школе номер 16 открылся кадетский класс имени Героя России Максима Шаломова, российского военнослужащего, подполковника, командира мотострелкового батальона. Участник специальной военной операции капитан Шаломов прикрывал отход бойцов, в результате боя потерял обе руки. После продолжил службу старшим офицером в одном из военных комиссариатов Москвы. В 2025 году стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Присвоение учебным аудиториям имен героев — элемент формирования у детей и подростков чувства гордости за свою страну. Работа по сохранению исторической памяти, поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи является одним из ключевых приоритетов народной программы партии «Единая Россия». Сегодня в Свердловской области действует более 250 кадетских классов, в которых обучается свыше 3000 кадетов. Роспотребнадзор назвал незаконным отказ АЗС наливать топливо в канистру. Если автомобилисту запретили использовать тару, он может обратиться в суд. Такой отказ идет вразрез с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей, а договор с АЗС считается публичным. Исключение – неподходящая тара. На днях на сети АЗС «Газпромнефть» в Свердловской области топливо запретили наливать в любую канистру. Если водитель заливал не в бак, операторы предупреждали по громкой связи и останавливали подачу бензина. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено, акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьской революции 44. Нижний Тагил, 2026 год.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: 500 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 17 часов на Среднем Урале.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Качество мобильной связи на автодорогах Свердловской области улучшится в 2026 году. Для этого операторы соорудят 165 базовых станций на трассах, рассказали в Департаменте информполитики региона. Специалисты обследовали более 11 тысяч километров федеральных и региональных дорог. На протяжении 815 километров нет связи, не достает сигнал ни одного из операторов. На остальных трассах покрытие тоже хромает. По итогам анализа ситуации сформирован план по строительству станций. Особое внимание уделяют отдаленным и маленьким населенным пунктам, где строить станции экономически невыгодно. Чтобы поддержать операторов, правительство вводит льготы. В Свердловской области завершился творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего». Его участниками стали дети из разных муниципалитетов региона, представившие почти 1000 работ. Марафон проходил при информационной поддержке Свердловского отделения партии «Единая Россия».

0: Юные жители изобразили дворы, парки, школы, спортивные площадки и места для отдыха такими, какими они видят их в будущем. Все детские рисунки размещены на онлайн-выставке на сайте проекта «Россия сильна Уралом», где каждый участник также может скачать раскраску по мотивам своей работы. Для наиболее активных территорий организаторы подготовили специальные мультфильмы, в которых рисунки участников были оживлены с помощью искусственного интеллекта. Все художники получили персональные дипломы с автографом известного уральского автогонщика, депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Корякина. Марафон позволил посмотреть на развитие региона глазами детей и показал, что будущее Среднего Урала – это прежде всего комфортный уровень для жизни, учебы и отдыха. В Свердловской области до конца сентября обследуют 37 водоемов. Специалисты проанализируют состав воды, рельеф дна и состояние береговой линии. Исследования проведут в 22 населенных пунктах. Для этого будут использовать геодезические приборы, дроны и аэроглиссер-катамаран. По итогам проверки определят, какие работы необходимо провести в ближайшие годы, чтобы избежать обмеления, загрязнения и замора рыбы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКами. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: 30 лучших треков недели.
2: Доброго вечера всем радиослушателям.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Кима Саундс – это музыкальный проект, который появился на стриминговых платформах в 2026 году. Кто стоит за проектом, неясно. В интернете гуляют несколько противоречащих друг другу биографий. Ну а только что прозвучала композиция «Rise Slow», и сегодня в хит-параде на Эко-радио 28 место. Поднимаемся на 27-ю строчку. Здесь известная певица, не нужно гадать, кто это всеми любимая Мэри Гу и ее новая композиция под названием «Настоящее».

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

По сути, это гимн уверенности и самодостаточности, но вообще трек включили в официальный саундтрек чемпионата мира по футболу. Ava Max прозвучала только что, и композиция Energy сегодня в хит-параде на Эко-радио 25 место. Под номером 24 Fast Boy — это два брата, два музыканта. Композиция так и называется Music Sound. Слушаем и наслаждаемся.

Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.

0: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
1: Нижний Тагил, не Сахара.
0: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
2: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
3: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
6: Слушаю, повелитель.
7: Джин, я уже несколько раз перепутал ковер-самолет с половиком и чайник тру вместо волшебной лампы. Где мне взять хорошие очки?
6: Хозяин, чтобы больше не летать на домашних ковриках и не обжигаться об горячее, записывай адрес оптики Филин. Пархоменко 14, Космонавтов 30, Мира 38, Ленинградский 39. Оптика Филин. Только хорошие очки и никакого волшебства.
8: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
9: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
10: Еще и выгода – до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
9: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704. Лучшие треки недели по версии Эко-радио.

первый совместный сингл Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Музыку и слова написал Александр Малиновский. Ранее он уже сотрудничал с Лазаревым. Например, он написал песню «Я не могу молчать». В общем, это первый хит и очень получился классный, очень достойный. И я думаю, что он достоин того, чтобы продвинуться к вершине хит-парада. В любом случае, все в ваших руках. Заходите на сайт ekaradio.ru и голосуйте за любимую музыку, потому что именно вы распределяете места в хит-параде на Экорадио. Поднимаемся выше на 20-ю строчку. Здесь певица, которая еще лет 5 назад пела про Пикачу. Ну, а сейчас она уже кардинально поменяла образ, и теперь она экспонат. Мия Бойко. 20-е место в хит-параде на Экорадио.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны.

0: Оказаться там, где ты еще не был, открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 19 место. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: пламенное тело. Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. ТНТ-7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
3: Категория 0+.
4: 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. 17 место.

0: «Хватит в лето». Это австралийский проект «Пинао» и композиция «Ту Корасон». Сегодня хит-параде на Эко-радио 17 место. Ну и еще немного поностальгируем о лете. Впереди Джонни и Федук. Песня так и называется «Лето», 16 место в хит-параде на Эко-радио.
1: 16 место.

0: На Среднем Урале 18.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Качество мобильной связи на автодорогах в Свердловской области улучшится в 2026 году. Для этого операторы соорудят 165 базовых станций на трассах, рассказали в Департаменте информполитики региона. Специалисты обследовали более 11 тысяч километров федеральных и региональных дорог. На протяжении 815 километров нет связи, не достает сигнал ни одного из операторов. На остальных трассах покрытие тоже хромает. По итогам анализа ситуации сформирован план по строительству станций. Особое внимание уделяют отдаленным и маленьким населенным пунктам, где строить станции экономически невыгодно. Чтобы поддержать операторов, правительство вводит льготы. В Свердловской области завершился творческий марафон детского рисунка «Мой город будущего». Его участниками стали дети из разных муниципалитетов региона, представившие почти 1000 работ. Марафон проходил при информационной поддержке Свердловского отделения партии «Единая Россия». Юные жители изобразили дворы, парки, школы, спортивные площадки и места для отдыха такими, какими они видят их в будущем. Все детские рисунки размещены на онлайн-выставке на сайте проекта «Россия сильна Уралом», где каждый участник также может скачать раскраску по мотивам своей работы. Для наиболее активных территорий организаторы подготовили специальные мультфильмы, в которых рисунки участников были оживлены с помощью искусственного интеллекта. Все художники получили персональные дипломы с автографом известного уральского автогонщика, депутата законодательного собрания Свердловской области Сергея Корякина.

0: Сорокина. Марафон позволил посмотреть на развитие региона глазами детей и показал, что будущее Среднего Урала – это прежде всего комфортный уровень для жизни, учебы и отдыха. В Свердловской области до конца сентября обследуют 37 водоемов. Специалисты проанализируют состав воды, рельеф дна и состояние береговой линии. Исследования проведут в 22 населенных пунктах. Для этого будут использовать геодезические приборы, дроны и аэроглиссер-катамаран. По итогам проверки определят, какие работы необходимо провести в ближайшие годы, чтобы избежать обмеления, загрязнения и замора рыбы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКАМИ. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: 30 лучших треков недели.
2: И еще раз всем доброго вечера, всем отличного настроения. Сегодня вечер из-за погоды получается немного меланхоличным, но лучше этому настроению не поддаваться. Давайте радоваться вместе началу выходных под лучшую музыку. На Эко-радио второй час хит-парада. Здесь уже не будет случайных песен. Эти треки уже давно закрепились в музыкальном чарте и стремительно тянутся к вершине. И прямо сейчас прозвучит Кельвин Харрис с треком «Satisfy». И это 15-я позиция в хит-параде на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».

0: когда хочется больше, чем просто автомобиль. Тенет Т7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Тенет Т7 от 2 045 000 рублей. Официальный дилер Тенет. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
3: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
2: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Тагил на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Асмото Тагил».
4: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. Я там был и одежду, и обувь в одном месте купил.
5: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
6: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейдинг. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарок. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
7: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
8: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
9: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
10: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
12: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио.
13: 12 место.

0: 18:23 в нашем городе. Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Здесь и сейчас хит-парад ТОП-30. Подводим музыкальные итоги этой недели, подсчитываем голоса. Напомню, что вы всегда можете проголосовать за любимый трек на нашем официальном сайте ecoradio.ru. Только что на 12-й строчке прозвучал трек «Girl» от британского диджея Джонаса Блу. Ну а впереди шикарная Мадонна и Мартин Гаррикс. Композиция «Bizet».
1: 11 место.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Это произведено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Лучшие треки недели по версии «Эко-радио».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
3: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
2: Приезжай в дилерский центр Jetour «Асмото Тагил» на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026-го. Выгода в кредит и по программе Трейдин. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Асмото Тагил».
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. 8 место.

0: Изначально румынский диджей Годжи выпустил сольную версию трека, ну а и она стала вирусной в соцсетях. Джейсон Деруло, американский певец, поздравил музыканта с успехом, ну и тот предложил сделать коллаборацию. Так получился совместный хит. Румынский диджей Годжа, американский певец Джейсон Деруло и вместе с ними певица Мелоди. Композиция «Мичика» сегодня в хит-параде на Экорадио на 6-м месте. Прямо сейчас немного полезной информации для вас. Ну а дальше узнаем, кто разместился на 5-м месте.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Пятое место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России огромный ряд.

0: подберем что угодно всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов.
2: 18 часов 52 минуты в нашем городе, и наступило время узнать, кто попал в тройку лидеров, кто получил больше всех голосов на этой неделе. На третьем месте Tame Impala. За псевдонимом скрывается Кевин Ричард Паркер. Это австралийский музыкант. В студии он делает почти все сам. Пишет песни, записывает все инструменты, вокал и сводит материал. Третье место достается мистическому треку под названием «Дракон».

Ну и на первом месте сегодня больше всех голосов получила вновь Мари Краймбрери с композицией «Ты помнишь». Композиция уже звучит в эфире Экорадио. Ну а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем счастливых выходных. И не забывайте голосовать за любимую музыку на сайте ekoradio.ru.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Качество мобильной связи на автодорогах в Свердловской области улучшится в 2026 году. Для этого операторы соорудят 165 базовых станций на трассах, рассказали в Департаменте информполитики региона. Специалисты обследовали более 11 тысяч километров федеральных и региональных дорог. На протяжении 815 километров нет связи, не достает сигнал ни одного из операторов. На остальных трассах покрытие тоже хромает. По итогам анализа ситуации сформирован план по строительству станций. Особое внимание уделяют отдаленным и маленьким населенным пунктам, где строить станции экономически невыгодно. Чтобы поддержать операторов, правительство вводит льготы. Роспотребнадзор назвал незаконным отказ АЗС наливать топливо в канистру. Если автомобилисту запретили использовать тару, он может обратиться в суд. Такой отказ идет вразрез с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей, а договор с АЗС считается публичным. Исключение – неподходящая тара. На днях на сети АЗС «Газпромнефть» в Свердловской области топливо запретили наливать в любую канистру. Если водитель заливал не в бак, операторы предупреждали по громкой связи и останавливали подачу бензина. Сразу три уголовных дела об уклонении от уплаты алиментов рассмотрят в Нижнем Тагиле. Общая многолетняя задолженность отцов превысила 5 миллионов рублей, рассказали в Ленинском районном суде. Так, 50-летний должник с 2014 года задолжал ребенку 2 миллиона 700 тысяч рублей. За неуплату алиментов он успел отбыть 4 месяца в колонии, потом был осужден к 120 часам обязательных работ, но исправить ситуацию это не помогло. 54-летний тагильчанин не платит алиментов с 2009 года. За это время накопилось около 2 миллионов рублей. Суд привлекал его к административной ответственности. Самому молодому должнику 29 лет, он не перечисляет деньги ребенку с 2019 года. За 7 лет задолженность достигла 516 тысяч рублей. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 13 сентября на территории Свердловской области. Об этом сообщили в Урале.

0: В Уральском гидромедцентре. В южных районах Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале, говорится в сообщении. По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура воздуха днем превысит плюс 20 градусов, ночью может опускаться ниже нуля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: АКами. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Экорадио. Реклама.
1: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских.

0: этих продуктов твоя вилка-ложка.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
3: Категория 0+. 2026 год.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
7: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
8: Нижний Тагил.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В иракской пустыне начали создавать зеленый пояс длиной 90 километров. Проект запустил храм Аль-Аббас в провинции Кербела. За 4 года здесь планируют высадить 1 000 000 деревьев. Специалисты уже отобрали подходящие виды – эвкалипты, тамариски, акации и зизифусы. Для полива используют капельное орошение, воду берут из скважин, а насосы работают от солнечных батарей. В почву добавляют вещества, удерживающие влагу. В зоне будущего леса уже появился небольшой водоем, где поселились утки. Так что в пустыне скоро будут не только деревья, но и свои птичьи обитатели. Этот проект должен сдерживать опустынивание региона. В Пекине проходит всемирная конференция по робототехнике. Более 300 компаний привезли свыше 2000 разработок. Одна из главных тем – гуманоиды, способные не только выполнять команды, но и общаться с людьми. Разработчики показывают лица с подвижной кожей и мимикой. Пекинский институт искусственного интеллекта создал систему Тонг-Тонг, которая повторяет выражение лица человека в реальном времени. Другие компании тестируют роботов в домах. Они должны учиться убираться и взаимодействовать с семьей. Роботов также разрабатывают для туристических объектов и торговых центров. Им добавляют искусственную кожу и подвижные кисти, чтобы общение с машиной было естественнее. Похоже, скоро роботы будут лучше людей понимать, когда стоит улыбнуться. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила жителей о сезонной угрозе – пьяных осах. В конце лета насекомые находят много гниющих фруктов, поедают их и становятся агрессивными и дезориентированными. Состояние действительно напоминает опьянение, только веселыми они не становятся. Наоборот, кусают чаще и злее обычного. В группе риска – аллергики, дети и пожилые люди. Если заметили осиное гнездо, не пытайтесь убрать его сами, иначе вместо помощи насекомым вы рискуете получить болезненный укус. Лучше сразу звонить специалистам, потому что пьяная оса – это хуже, чем трезвый сосед с газонокосилкой. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Бэдридин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Качество мобильной связи на автодорогах Свердловской области улучшится в 2026 году. Для этого операторы соорудят 165 базовых станций на трассах, рассказали в Департаменте информполитики региона. Специалисты обследовали более 11 тысяч километров федеральных и региональных дорог. На протяжении 815 километров нет связи, не достает сигнал ни одного из операторов. На остальных трассах покрытие тоже хромает. По итогам анализа ситуации сформирован план по строительству станций. Особое внимание уделяют отдаленным и маленьким населенным пунктам, где строить станции экономически невыгодно. Чтобы поддержать операторов, правительство вводит льготы. Роспотребнадзор назвал незаконным отказ АЗС наливать топливо в канистру. Если автомобилисту запретили использовать тару, он может обратиться в суд. Такой отказ идет вразрез с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей, а договор с АЗС считается публичным. Исключение – неподходящая тара. На днях на сети АЗС «Газпромнефть» Свердловской области топливо запретили наливать в любую канистру. Если водитель заливал не в бак, операторы предупреждали по громкой связи и останавливали подачу бензина. Сразу три уголовных дела об уклонении от уплаты алиментов рассмотрят в Нижнем Тагиле. Общая многолетняя задолженность отцов превысила 5 миллионов рублей, рассказали в Ленинском районном суде. Так, 50-летний должник с 2014 года задолжал ребенку 2 миллиона 700 тысяч рублей. За неуплату алиментов он успел отбыть 4 месяца в колонии, потом был осужден к 120 часам обязательных работ, но исправить ситуацию это не помогло. 54-летний тагильчанин не платит алиментов с 2009 года. За это время накопилось около 2 миллионов рублей. Суд привлекал его к административной ответственности. Самому молодому должнику 29 лет, он не перечисляет деньги ребенку с 2019 года. За 7 лет задолженность достигла 516 тысяч рублей. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 13 сентября на территории Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. В южных районах Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале, говорится в сообщении. По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура воздуха днем превысит плюс 20 градусов, ночью может опускаться ниже нуля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.

0: Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в Аками Тагил. Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 12 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Ты думал, все понарошку.

словно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раствориться. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе, утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки, все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио, присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию, мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио, мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
5: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
6: Дорогие друзья, вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы рады отметить новую инициативу одного из опытнейших уральских диджеев Константина Третьякова «SBC Project». Константин начал записывать ежемесячные отчетные миксы и таким образом рассказывать о своих находках. Сегодня мы с большим интересом заслушаем отчет за август. Основными жанрами станут мелодик, хаус и техно. И, на мой взгляд, всегда классно доверить эту миссию опытному человеку. Константин не просто увлекся электронной музыкой и начал свой путь в ней в 93-м году, но буквально в те же 90-е он был звукорежиссером, звукоинженером одного из крупнейших уральских FM-радиохолдингов. И хотя он не относит себя к уральским диджеям первой волны, его путь в клубной электронике продолжается более 30 лет. Скорее узнаем, что Костя выделил в августе, и поэтому скорее...
7: Включаем микшер.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: слишком сложно. Смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.